Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в мир мудрости и жизненного опыта. В ближайшие минуты прозвучат притчи, рассказы и знаменитые цитаты великих людей, которые помогают по-новому взглянуть на привычные вещи, вдохновляют на добрые дела и наполняют сердце светлыми мыслями. Слушайте внимательно. Возможно, именно сегодня вы услышите слова, которые останутся с вами надолго.

Никогда не выглядеть бедным, даже если ты беден. Вот одна из истин. Видимость сильнее реальности. Люди уважают то, что видят, а не то, что истина. Проецируй силу и богатство, и они будут подчиняться. Обнаружь хоть одну слабость, и они раздавят тебя. Тебе не нужно быть богатым, тебе нужно лишь казаться им. Общество не проверяет, оно предполагает. Люди следуют не за сутью, а за иллюзией сути. Ходи как король, и с тобой будут обращаться как с королем. Говори с уверенностью, и они поверят, что у тебя есть ответы. Общество вознаграждает не искренность, а образ, который ты создаешь. В игре власти маска, которую ты носишь, твое самое сильное оружие. Иди среди них, убежденный в своей ценности, и никто не осмелится ее оспорить.

Человек страдает не от того, что с ним происходит, а от того, как он это воспринимает. Мы редко понимаем, что события сами по себе нейтральны. Боль рождается не в них, а в нашей оценке. Обида, страх, тревога – это не внешние удары, это внутренние тени, которые мы сами создаем. Но там же, где рождается страдание, рождается и сила. Ведь меняя взгляд, мы меняем реальность. И тот, кто научился управлять восприятием, становится свободным даже в самых тяжелых обстоятельствах. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но и ничего не делать тоже ошибка. В этих словах заключается простая истина. Движение всегда связано с риском. Ошибки – это цена за опыт, за знание, за рост. А бездействие кажется безопасным только на первый взгляд. Ведь именно оно лишает человека будущего. Каждый шаг вперед может быть неточным, но каждый шаг на месте – это потеря. Поэтому выбирать стоит не идеальность, а действие. Если ты думаешь, что сможешь, ты прав. Если думаешь, что у тебя ничего не получится, ты тоже прав. Наши мысли формируют исход любого дела, ведь человек действует так, как сам верит в результат, и когда внутри есть уверенность, шаги становятся решительнее, а трудности воспринимаются как временные. Но если в голове уже стоит барьер «не получится», то шанс на успех теряется, ведь ты сам лишаешь себя энергии и возможностей. Именно поэтому вера в собственные силы становится фундаментом, на котором строится каждое достижение. Власть и механизмы, деньги и товары – хороши только в том случае, если они дают нам жить свободно. Жажда денег – самый надежный путь к их отсутствию. Но когда человек служит ради служения, ради удовлетворения от того, что делает то, что считает правильным, тогда деньги сами идут в руки. Есть три вещи, которых боится большинство людей: доверять, говорить правду и быть собой. Время, оно не лечит, оно не заштопывает раны. Оно просто закрывает их сверху марлевой повязкой новых впечатлений, новых ощущений, жизненного опыта. И иногда, зацепившись за что-то, эта повязка слетает, и свежий воздух попадает в рану, даря ей новую боль и новую жизнь. Время плохой, доктор. Заставляет забыть о боли старых ран, нанося все новые и новые. Так и ползем по жизни, как ее израненные солдаты. И с каждым годом на душе все растет и растет количество плохо наложенных повязок.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть подчас. Хоть в жизни совсем уж не молод. Ты словно в пустыне водицы глоток, в мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой мол висок. Но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

Я счастлива с тобой, пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело, но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой, ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земною доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить. С тобою вечно жить. Я счастлива с тобой.

0: ёро дорад. ҷои тангии дарё, яъне Квебек ҳамин гуна маънӣ доштааст. як минтақаи танг дар соҳили дарё. 3 июли соли 1885 муҳандис ва ихтироъкори маъруфи олмонӣ Карл Бенц нахустин озмоиши амали мошини ихтироъкардаи худро анҷом дод, 30 нафар ва ин мошин дар асл 3 чарх дошт ва суръати ҳадди аксари мошини Бенц 16 километр соат буд, ки ин барои он замон як дастоварди бисёр хуб ба ҳисоб мерафт. Соли 1976 дар Бон созишнома дар бораи таъмини ду нерӯгоҳи барқи ҳастаи ба Эрон аз ҷониби ширкати бале Крафт Верк Юнион, бале, Олмони Ғарби имзо шуд. Соли 2006 кам кам томирис барома кумак мекунад. Соли 2006 астероиди 2004 бо номи XP14 дар масофаи 432 аз 5308 километр аз рӯи замин аз наздикии замин ба хавле парвоз кард. хуб 3 июли соли 1928 дар Амрико нахустин телевизори ки дар ҷаҳон бо системаи механикии тасвири фиристӣ ба қавли ба фурӯш бароварда шуд ва ихтироъкори он Владимир Зварикин, муҳандис ва физики рустабор, шогирди профессор Борис Розинг ва хатмкардаи донишгоҳи технологияи Санкт Петербург буд, ки баъдан ба Амрико кӯчида буд. яъне дар иттиҳоди шӯравӣ аввалин пахши таҷрибавии телевизионӣ рӯзи 29 апрели соли 1931 ва аввалин пахши телевизионӣ бо садо 15 ноябри соли 1934 ба қавле санҷида шудааст, хуб ки пешниҳоди тамошобинон шудааст. Истеҳсоли телевизорҳои саноатӣ соли 1932 дар заводи Коминтерни шаҳри Ленинград оғоз гардида буд ва охирин маълумоте, ки мо дар даст дорем, соли 2018 олимони Дания бори аввал тухмдони сунъии одамро офариданд. хуб маълумот фикр мекунам, ки Томирис ба шумо ин маълумото писанд омад ё не?
1: Да, конечно. Благодарю Навруз. Друзья, сейчас там немного информации о том, кто родился в эту дату. И итак, друзья, напомню, сегодня 3 июля 2026 года. В эту дату родился знаменитый немецкоязычный писатель чешского происхождения, автор таких произведений, как «Замок» и «Процесс». Родился он в 1883 году. В 1894 году родилась Зинаида Райх, российская и советская театральная актриса, жена режиссера Всеволода Мейерхольда. В 1955 году родилась Ирина Моисеева, советская фигуристка, выступавшая в танцах на льду в паре с Андреем Миньковым и серебряный призер Олимпиады 1976 года, двукратная чемпионка мира и Европы. В эту дату родилась Ника Агабабян, российская актриса, Денис Агамиров, это российский шоумен, диджей и модель, Татьяна Азарова, актриса Санкт-Петербургского театра комедия. В 1962 году родился всеми известный Том Круз, голливудская звезда, известный по франшизе «Миссия невыполнима», а также фильмом «Человек дождя» и «Лучший стрелок». В 1973 году родился Патрик Уилсон, американский актер, который также имеет очень большую славу в Голливуде и за ее пределами. Прославился ролями в хоррорах «Заклятие» и «Астрал». В эту дату, в 1960 году, родилась американская певица Джоанна Стингрей, музыкальный продюсер и актриса. Она сыграла значительную роль в популяризации рок-музыки в СССР и сотрудничала с Виктором Цоем и в целом с группой «Кино». А также в эту дату родился в 1981 году Родион Газманов, российский певец, сын известного исполнителя Олега Газманова, который выступает сольно и также очень известен в Российской Федерации, в СНГ и в мире. Навруз.
0: хуб мо мерасем ба қисмати анҷоми саҳифаи гузаштаро дар имрӯз ва чанд маълумотҳои бисёр муҳимро мо ҳамроҳи Томирис гирд овардем барои имрӯз баротон пешниҳод кардем бовар дорам ки бисёр муҳим буд ва соат алакай 7:21 дақиқа мегузарем ба саҳифаҳои озмунӣ умедворам ки баъд аз шунидани суруд шумо боз бо мо ҳастед моро ҳамроҳӣ мекунед ва иштирок мекунед як суруди бисёр ҷолиб ман барои шумо интихоб кардам خب حالی همین سرود یک جوی میشنویم و بعد از همین سرود برمیگردیم. باور دارم که براتون همین سرود پسند میاد. مرامت رفتیم.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы, на сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль, мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой ему висок, но ближе тебя в мире нету. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

0: Я счастлива с тобой. Пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить. С тобою
1: вечно жить.
0: Я счастлива с тобой.

марди асилем, зе кас бим надорем, ҷуз хоки ватан майли зарусим надорем. Мо марди асилем, зе кас бим

0: Я искала тебя так долго, что изранила ноги в кровь. Потерялась, как в стоге иголка, и помочь мне никто не смог. А когда умирала надежда, я в чужой заходила дом и другому дарила нежность, забываясь на миг. Но потом... Города обходила и страны, но не замечала твой свет. Переходы и переправы приближали меня к тебе. Через время и расстояние, об условностях позабыв, я искала с тобой свидание, побеждая свой страх и стыд. Горьких слез проронила столько, что соленой стала земля. Я искала тебя так долго. А долго ли искал ты меня?
1: Ты меня.

Я тоже искал тебя долго. И недавно тебя нашел. Жил тихо, спокойно и строго. Встретив тебя, я расцвел. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Говорят мне друзья, не твоя она, сколько разных есть других в округе. Я их слушать не хочу, другую не надо, лишь себя одну любил и буду. Как же ты красива и нежна, сбились мои грезы и мечты, ты моя радость, моя княжна, теперь рядом всегда будешь ты. Пусть твердят мне, что хотят, все вокруг, знаю точно я, несомненно. Да и день весенний мне прошептал, он был со мной заодно. Как же ты красива и нежна. Как же ты красива и нежна, сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь. Теперь рядом всегда будешь.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой мол и сок, но ближе тебя в мире нету. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

Я счастлива с тобой. Пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить. С тобою вечно жить. Я счастлива с тобой.

0: Радио Фарханг – это голос времени, это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг – мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, тем, кто только что присоединился к нам, напоминаю, вы на волне 106.5 FM, это русский блок «Радио Фарханг». И прямо сейчас послушайте главные новости дня. Рабочий визит лидера нации Эмомали Рахмона в Исламскую республику Иран. Посол Таджикистана вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Кувейта. 4 транспортных проекта в Таджикистане реализуются при поддержке Республики Корея. Встреча председателя Маджлиса Намандагон с председателем Национального комитета по правам человека государства Катар. Обсуждены перспективы сотрудничества Таджикистана и Катара в сфере промышленности. Эти и другие новости на этот час. Сегодня с вами я, Жасмин Назарова, и Давлат Назаров. 3 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отбыл с рабочим визитом в город Тегеран Исламской Республики Иран. В международном аэропорту Душанбе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, провожали председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Олли Республики Таджикистан, председателя Маджлиси Намояндагон, Маджлиси Олли Республики Таджикистан, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и другие официальные лица. В ходе визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сопровождают министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей, министр энергетики и водных ресурсов, председатель комитета по религии, упорядочению торжеств и обрядов и другие официальные лица.
1: Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в государстве Кувейт Хусрав Нодзири 1 июля вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел государства Кувейт шейху Джарраху Джаверу Ал-Ахмаду Ал-Сабаху. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двухсторонних отношений между Таджикистаном и Кувейтом, подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении традиционно-дружественных связей и расширении взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям, представляющие общий интерес. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, государства Кувейт в ноябре 2024 года. Также были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, образовательной, культурной, туристической и гуманитарно развивающей сферах. Министр иностранных дел государства Кувейт подтвердил готовность Кувейта к дальнейшему развитию и укреплению двухстороннего сотрудничества с Республикой Таджикистан. Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и государством Кувейт были установлены 31 марта 1995 года. За прошедший период две дружественные страны сформировали прочные и поступательно развивающие партнерства, основанные на взаимном уважении, доверии и общности интересов.
0: Министр транспорта Республики Таджикистан Азим Ибрагим встретился с делегацией Республики Корея под руководством исполнительного директора Департамента международного сотрудничества компании «Корейская национальная железная дорога» Юн Хак Суна. Обсуждено развитие совместной работы двух стран в сфере железнодорожного транспорта и реализация инвестиционных проектов в этом направлении. Стороны выразили удовлетворение ходом предварительных работ по проекту строительства метро в городе Душанбе. В настоящее время при поддержке и технической помощи Республики Корея в транспортной отрасли Таджикистана реализуются 4 проекта, 3 из которых находятся в стадии подведения итогов и завершения.
1: Состоялась встреча председателя Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Илизода с председателем Национального комитета по правам человека государства Катар доктором Марьям бинт Абдулло Аль-Аттия. В ходе встречи было подчеркнуто, что результаты расширения двухстороннего сотрудничества между двумя государствами являются отражением проводимой политики президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона и его высочества эмира государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани. В ходе встречи были затронуты глобальные инициативы Республики Таджикистан. В частности, было отмечено, что имеет важное глобальное значение принятие резолюции Организации Объединенных Наций «Международное десятилетие действий по укреплению мира в интересах будущих поколений 2027-2036 годы», инициированной Республикой Таджикистан. Одновременно были рассмотрены вопросы укрепления дружественных отношений между Таджикистаном и Катаром, развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере защиты прав и свобод человека, а также расширение постоянного конструктивного диалога между государственными структурами двух стран.
0: В Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан состоялась встреча с участием делегации компании Аль-Файсал Холдинг государства Катар, в ходе которой были обсуждены перспективы развития сотрудничества. Рассмотрены вопросы расширения двустороннего сотрудничества. Стороны подтвердили готовность к укреплению взаимовыгодного партнерства. Основное внимание было уделено вопросам привлечения инвестиций и реализации совместных проектов в приоритетных отраслях промышленности, включая горнодобывающую промышленность, алюминиевую отрасль, производство строительных материалов, пищевую промышленность, а также развитие современных промышленных производств. Министр промышленности и новых технологий страны Шерали Кабир представил промышленный и инвестиционный потенциал республики, отметив благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности и широкие возможности реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов в промышленном секторе.
1: Председатель Национального комитета по правам человека государства Катар госпожа Марьям бинт Абдулло Аль-Аттия вместе с официальной делегацией, находящейся с рабочим визитом в Республике Таджикистан в целях ознакомления с историей, культурой, цивилизацией и богатым наследием таджикского народа посетила Национальный музей Таджикистана. Гости ознакомились с выставочными залами музея и подробно изучили уникальные экспонаты, ценные археологические находки, выдающиеся образцы историко-культурного наследия и достижения многотысячелетней цивилизации таджикского народа. Марьям бинт Абдулло Аль-Аттия выразила удовлетворение высоким уровнем организации выставочной деятельности, богатым содержанием экспозиций, оформлением выставочных залов, а также сохранением и представлением историко-культурного наследия таджикского народа в Национальном музее Таджикистана.
0: В рамках 62-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве состоялось параллельное мероприятие «Путь к Международному году правовой грамотности 2027», организованное постоянным представительствами Республики Таджикистан и государства Катар. В мероприятии приняли участие представители государств-членов Совета ООН по правам человека, международных и региональных организаций, а также эксперты в области права. В ходе мероприятия были обсуждены значения и цели проведения Международного года правовой грамотности 2027, а также меры, направленные на повышение уровня правовой грамотности населения, улучшение понимания гражданами своих прав и обязанностей, обеспечение доступа к правосудию для всех и укрепление верховенства права.
1: В Национальном музее Таджикистана состоялась научно-политическая конференция, посвященная принятию Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о международном десятилетии укрепления мира во имя будущих поколений, предложенной президентом Республики Таджикистан, лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном. Директор Национального музея Зафаршо Ибрахим Зода отметил, что этот документ обеспечивает благоприятную основу для укрепления взаимопонимания, диалога между цивилизациями, сохранения культурных ценностей и продвижения идей мира и мирного сосуществования на международном уровне. Принятие этой важной инициативы международным сообществом свидетельствует о признании конструктивной роли Таджикистана в укреплении мира и стабильности развития международного сотрудничества и продвижении культуры мира. Подобные инициативы имеют большое значение для воспитания молодого поколения в духе патриотизма, толерантности, уважения к универсальным ценностям, а также сохранения мира и безопасности.
0: В 2027 году Таджикистан примет участие в международной садоводческой выставке в Японии. Об этом было сказано на встрече председателя Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан Фархот Шоха Рахмонализода и чрезвычайного и полномочного посла Японии в Таджикистане Кейко Фуруты. Фархот Шох Рахмонализода предложил оказать содействие в выборе благоприятного места для создания таджикского национального павильона в Йокогаме. Было подчеркнуто, что в 2025 году объем взаимной торговли между Таджикистаном и Японией увеличился почти на 30%.
1: Уважаемые радиослушатели, 2 июля исполнилось бы 80 лет выдающемуся таджикскому художнику, народному художнику СССР и Таджикистана Сухробу Курбанову. Его имя занимает особое место в истории отечественного изобразительного искусства. Творчество мастера стало ярким примером гармоничного соединения национальных художественных традиций с достижениями современной живописи. Сухроб Курбанов родился в 1946 году в Курган-Тюбе. После окончания Душанбинского художественного училища он продолжил обучение в Московском государственном художественном институте имени Сурикова, который окончил в 1971 году по специальности художник-монументалист. В разные годы он возглавлял Союз художников Таджикистана, был членом Международной конфедерации художников, почетным членом Академии художества Таджикистана, России и Украины, почетным профессором Шанхайского университета и художественного института Нанкина. Его заслуги были отмечены званиями народного художника Таджикской ССР и Союза Советских Социалистических Республик, Государственной премии имени Абу Абдулло Рудаки, Золотой Пушкинской медалью России и многими другими высокими наградами. Особое место в творчестве художника занимало обращение к древним традициям таджикского искусства. Он мастерски использовал элементы техники кундал, орнаментской росписи и восточной миниатюры, соединяя их с принципами европейской академической живописи. Благодаря этому Курбанову удалось создать собственный художественный язык, легко узнаваемый среди произведений современных мастеров. Одной из вершин творчества Сухроба Курбанова стал цикл из четырех монументальных полотен «Единое во множественном, множественное в едином», над которым художник работал почти два десятилетия с 1992 по 2009 год. Эта серия стала своеобразной художественной летописью истории таджикского народа. Центрального места занимает образ великого Фирдауси с бессмертной поэмой «Шахнаме». В последние годы жизни мастер все чаще обращался к декоративной живописи. Его палитра становилась ярче, а композиции более лаконичными и выразительными. Сухроб Курбанов принадлежал к числу тех мастеров, для которых живопись была не просто способом изображения окружающего мира, а формой философского осмысления истории, культуры и духовных ценностей народа. В каждом произведении скрывается глубокий смысл, требующий вдумчивого прочтения. Имя Сухроба Курбанова навсегда вошло в историю национальной культуры. Его творчество стало художественной летописью Таджикистана, а созданные им произведения – бесценной частью культурного наследия страны.
0: Уважаемые радиослушатели, а сейчас послушайте, что интересного нас ждет в эти выходные. В столице 4 и 5 июля в рамках празднования 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан в парках культуры и отдыха города пройдут дни культуры городов Гулистон, Бустон и Стеклол, а также Вахского, Вусейского и Ашского районов. 4 июля в парке культуры и отдыха имени Садриддина Айни состоится День культуры Ашского района в парке культуры и отдыха имени Абулкасима Фирдавси Дни культуры Вахского района, а в парке Ирам День культуры Васейского района. 5 июля в парке Ирам пройдут Дни культуры городов Гулистон, Бустон и Истиклол. В эти дни жители и гости столицы смогут ознакомиться с социально-экономическими и культурными достижениями городов и районов страны, а также с традиционными народными ремеслами. Для посетителей будут организованы выставки сельскохозяйственной продукции, изделий народных промыслов, национальных блюда, также насыщенная культурно-развлекательная программа. Народные артисты и творческие коллективы представят патриотические песни, национальные танцы и музыкальные номера, а также яркие театрализованные постановки, которые создадут праздничную и запоминающуюся атмосферу. Напомним, что с 6 июня текущего года в Душанбе каждую субботу и воскресенье в рамках празднования 35-летия государственной независимости проходят Дни культуры городов и районов Республики республики. Эти культурные мероприятия проводятся в соответствии с графиком проведения юбилейных мероприятий, фестивалей, выставок, праздников, конкурсов культурно-просветительской направленности, а также мероприятий по сохранению народных традиций и ремесел в республике Таджикистан.
1: О спорте. Юношеская сборная Таджикистана под руководством главного тренера Джафара Ахмедова провела учебно-тренировочный сбор в Баку. Как сообщили Федерации футбола Таджикистана, в рамках сбора наша команда сыграла два контрольных матча против юношеской сборной Азербайджана. В первой встрече юноши Таджикистана одержали победу со счетом 1-0. Единственный гол в матче забил Мунавар Анварзот. Второй спарринг завершился в пользу сборной Азербайджана. 3-2 в составе нашей команды отличились Ольга Джон Олимов и Бихишти Раджабзот.
0: И о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность, местами кратковременный дождь. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. По районам республиканского подчинения переменная облачность, в долинах без осадков, в горных районах местами кратковременный дождь, возможно гроза, а местами даже пыльная мгла. Температура в долинах ночью до 23, днем до 34 градусов тепла, в горах ночью до 17, днем до 28 градусов тепла. В столице переменная облачность без осадков. Температура ночью до 26, днем до 35 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, но даже в такие пасмурные и пыльные дни важно сохранять тепло в душе, беречь друг друга и ценить каждый новый день. На этом наш эфир

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой мой висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

Я счастлива с тобой, пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой, ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земную доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить. С тобою вечно жить. Я счастлива с тобой.

Я искала тебя так долго, что изранила ноги в кровь. Потерялась, как в стоге иголка. И помочь мне никто не смог. А когда умирала надежда, я в чужой заходила дом и другому дарила нежность, забываясь на миг. Но потом... Города обходила и страны, но не замечала твой свет. Переходы и переправы приближали меня к тебе. Через время и расстояние, об условностях позабыв, я искала с тобой свидание, побеждая свой страх и стыд. Горьких слез проронила столько, что соленой стала земля. Я искала тебя так долго. А долго ли искал ты меня?

Я тоже искал тебя долго. И недавно тебя нашел. Жил тихо, спокойно и строго. Встретив тебя, я расцвел. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Говорят мне друзья, не твоя она, сколько разных есть других в округе. Я их слушать не хочу, другую не надо, лишь тебя одну любил и буду. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты, ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Пусть твердят мне, что хотят все вокруг, знаю точно я, несомненно. Да и день весенний мне прошептал, он был со мной заодно. Как же ты красива и нежна. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь. Теперь рядом всегда будешь.

0: آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.
1: Романтическая лирика.
2: Романтическая лирика.
1: Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль, мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть подчас. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой мой висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

0: Я счастлива с тобой, пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой, ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить. С тобою
1: вечно жить.
0: Я счастлива с тобой.

0: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, тем, кто только что присоединился к нам, напоминаю, вы на волне 106.5 FM, это русский блок «Радио Фарханг». И прямо сейчас послушайте главные новости дня. Рабочий визит лидера нации Эмомали Рахмона в Исламскую республику Иран. Посол Таджикистана вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Кувейта. 4 транспортных проекта в Таджикистане реализуются при поддержке Республики Корея. Встреча председателя Маджлиса Намандагон с председателем Национального комитета по правам человека государства Катар. Обсуждены перспективы сотрудничества Таджикистана и Катара в сфере промышленности. Эти и другие новости на этот час. Сегодня с вами я, Жасмин Назарова и Давлат Назаров. 3 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отбыл с рабочим визитом в город Тегеран Исламской Республики Иран. В международном аэропорту Душанбе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, провожали председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Олли Республики Таджикистан, председателя Маджлиси Намояндагон, Маджлиси Олли Республики Таджикистан, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и другие официальные лица. В ходе визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сопровождают министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей, министр энергетики и водных ресурсов, председатель комитета по религии, упорядочению торжеств и обрядов и другие официальные лица.
1: Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в государстве Кувейт Хусрав Нодзири 1 июля вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел государства Кувейт шейху Джарраху Джаверу Аль-Ахмаду Аль-Сабаху. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двухсторонних отношений между Таджикистаном и Кувейтом, подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении традиционно-дружественных связей и расширении взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям, представляющие общий интерес. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, государства Кувейт в ноябре 2024 года. Также были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, образовательной, культурной, туристической и гуманитарно развивающей сферах. Министр иностранных дел государства Кувейт подтвердил готовность Кувейта к дальнейшему развитию и укреплению двухстороннего сотрудничества с Республикой Таджикистан. Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и государством Кувейт были установлены 31 марта 1995 года. За прошедший период две дружественные страны сформировали прочные и поступательно развивающие партнерства, основанные на взаимном уважении, доверии и общности интересов.
0: Министр транспорта Республики Таджикистан Азим Ибрагим встретился с делегацией Республики Корея под руководством исполнительного директора Департамента международного сотрудничества компании «Корейская национальная железная дорога» Юн Хак Суна. Обсуждено развитие совместной работы двух стран в сфере железнодорожного транспорта и реализация инвестиционных проектов в этом направлении. Стороны выразили удовлетворение ходом предварительных работ по проекту строительства метро в городе Душанбе. В настоящее время при поддержке и технической помощи Республики Корея в транспортной отрасли Таджикистана реализуются 4 проекта, 3 из которых находятся в стадии подведения итогов и завершения.
1: Состоялась встреча председателя Маджлиси Намояндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизода с председателем Национального комитета по правам человека государства Катар доктором Марьям бинт Абдулло Аль-Аттия. В ходе встречи было подчеркнуто, что результаты расширения двухстороннего сотрудничества между двумя государствами являются отражением проводимой политики президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и его высочества эмира государства Катар, шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани. В ходе встречи были затронуты глобальные инициативы Республики Таджикистан. В частности, было отмечено, что имеет важное глобальное значение принятие резолюции Организации Объединенных Наций «Международное десятилетие действий по укреплению мира в интересах будущих поколений 2027-2036 годы», инициированной Республикой Таджикистан. Одновременно были рассмотрены вопросы укрепления дружественных отношений между Таджикистаном и Катаром, развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере защиты прав и свобод человека, а также расширение постоянного конструктивного диалога между государственными структурами двух стран.
0: В Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан состоялась встреча с участием делегации компании Аль-Файсал Холдинг государства Катар, в ходе которой были обсуждены перспективы развития сотрудничества. Рассмотрены вопросы расширения двустороннего сотрудничества, стороны подтвердили готовность к укреплению взаимовыгодного партнерства. Основное внимание было уделено вопросам привлечения инвестиций и реализации совместных проектов в приоритетных отраслях промышленности, включая горнодобывающую промышленность, алюминиевую отрасль, производство строительных материалов, пищевую промышленность, а также развитие современных промышленных производств. Министр промышленности и новых технологий страны Шерали Кабир представил промышленный и инвестиционный потенциал республики, отметив благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности и широкие возможности реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов в промышленном секторе.
1: Председатель Национального комитета по правам человека государства Катар госпожа Марьям бинт Абдулло Аль-Аттия вместе с официальной делегацией, находящейся с рабочим визитом в Республике Таджикистан, в целях ознакомления с историей, культурой, цивилизацией и богатым наследием таджикского народа посетила Национальный музей Таджикистана. Гости ознакомились с выставочными залами музея и подробно изучили уникальные экспонаты, ценные археологические находки, выдающиеся образцы историко-культурного наследия и достижения многотысячелетней цивилизации таджикского народа. Марьям бинт Абдулло Аль-Аттия выразила удовлетворение высоким уровнем организации выставочной деятельности, богатым содержанием экспозиций, оформлением выставочных залов, а также сохранением и представлением историко-культурного наследия таджикского народа в Национальном музее Таджикистана.
0: В рамках 62-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве состоялось параллельное мероприятие «Путь к Международному году правовой грамотности 2027», организованное постоянным представительством Республики Таджикистан и государства Катар. В мероприятии приняли участие представители государств-членов Совета ООН по правам человека, международных и региональных организаций, а также эксперты в области права. В ходе мероприятия были обсуждены значения и цели проведения Международного года правовой грамотности 2027, а также меры, направленные на повышение уровня правовой грамотности населения, улучшение понимания гражданами своих прав и обязанностей, обеспечение доступа к правосудию для всех и укрепление верховенства права.
1: В Национальном музее Таджикистана состоялась научно-политическая конференция, посвященная принятию Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о международном десятилетии укрепления мира во имя будущих поколений, предложенной президентом Республики Таджикистан, лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном. Директор Национального музея Зафаршо Ибрахим Зода отметил, что этот документ обеспечивает благоприятную основу для укрепления взаимопонимания, диалога между цивилизациями, сохранения культурных ценностей и продвижения идей мира и мирного сосуществования на международном уровне. Принятие этой важной инициативы международным сообществом свидетельствует о признании конструктивной роли Таджикистана в укреплении мира и стабильности развития международного сотрудничества и продвижении культуры мира. Подобные инициативы имеют большое значение для воспитания молодого поколения в духе патриотизма, толерантности, уважения к универсальным ценностям, а также сохранения мира и безопасности.
0: В 2027 году Таджикистан примет участие в международной садоводческой выставке в Японии. Об этом было сказано на встрече председателя торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан Фархотшоха Рахмонализода и чрезвычайного и полномочного посла Японии в Таджикистане Кейко Фуруты. Фархотшох Рахмонализода предложил оказать содействие в выборе благоприятного места для создания таджикского национального павильона в Йокогаме. Было подчеркнуто, что в 2025 году объем взаимной торговли между Таджикистаном и Японией увеличился почти на 30%.
1: Уважаемые радиослушатели, 2 июля исполнилось бы 80 лет выдающемуся таджикскому художнику, народному художнику СССР и Таджикистана Сухробу Курбанову. Его имя занимает особое место в истории отечественного изобразительного искусства. Творчество мастера стало ярким примером гармоничного соединения национальных художественных традиций с достижениями современной живописи. Сухроб Курбанов родился в 1946 году в Курган-Тюбе. После окончания Душанбинского художественного училища он продолжил обучение в Московском государственном художественном институте имени Сурикова, который окончил в 1971 году по специальности художник-монументалист. В разные годы он возглавлял Союз художников Таджикистана, был членом Международной конфедерации художников, почетным членом Академии художества Таджикистана, России и Украины, почетным профессором Шанхайского университета и художественного института Нанкина. Его заслуги были отмечены звание народного художника Таджикской ССР и Союза Советских Социалистических Республик, Государственной премии имени Абу Абдулло Рудаки, Золотой Пушкинской медалью России и многими другими высокими наградами. Особое место в творчестве художника занимало обращение к древним традициям таджикского искусства. Он мастерски использовал элементы техники кундал, орнаментской росписи и восточной миниатюры, соединяя их с принципами европейской академической живописи. Благодаря этому Курбанову удалось создать собственный художественный язык, легко узнаваемый среди произведений современных мастеров. Одной из вершин творчества Сухроба Курбанова стал цикл из четырех монументальных полотен «Единое во множественном, множественное в едином», над которым художник работал почти два десятилетия с 1992 по 2009 год. Эта серия стала своеобразной художественной летописью истории таджикского народа. Центрального места занимает образ великого Фирдауси с бессмертной поэмой «Шахнаме». В последние годы жизни мастер все чаще обращался к декоративной живописи. Его палитра становилась ярче, а композиции более лаконичными и выразительными. Сухроб Курбанов принадлежал к числу тех мастеров, для которых живопись была не просто способом изображения окружающего мира, а формой философского осмысления истории, культуры и духовных ценностей народа. В каждом произведении скрывается глубокий смысл, требующий вдумчивого прочтения. Имя Сухроба Курбанова навсегда вошло в историю национальной культуры, его творчество стало художественной летописью Таджикистана, а созданные им произведения – бесценной частью культурного наследия страны.
0: Уважаемые радиослушатели, а сейчас послушайте, что интересного нас ждет в эти выходные. В столице 4 и 5 июля в рамках празднования 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан в парках культуры и отдыха города пройдут дни культуры городов Гулистон, Бустон и Стеклол, а также Вахского, Вусейского и Ашского районов. 4 июля в парке культуры и отдыха имени Садриддина Айни состоится День культуры Ашского района в парке культуры и отдыха имени Абулкасима Фирдавси Дни культуры Вахского района, а в парке Ирам День культуры Васейского района. 5 июля в парке Ирам пройдут Дни культуры городов Гулистон, Бустон и Истиклол. В эти дни жители и гости столицы смогут ознакомиться с социально-экономическими и культурными достижениями городов и районов страны, а также с традиционными народными ремеслами. Для посетителей будут организованы выставки сельскохозяйственной продукции, изделий народных промыслов, национальных блюда, также насыщенная культурно-развлекательная программа. Народные артисты и творческие коллективы представят патриотические песни, национальные танцы и музыкальные номера, а также яркие театрализованные постановки, которые создадут праздничную и запоминающуюся атмосферу. Напомним, что с 6 июня текущего года в Душанбе каждую субботу и воскресенье в рамках празднования 35-летия государственной независимости проходят Дни культуры городов и районов Республики республики. Эти культурные мероприятия проводятся в соответствии с графиком проведения юбилейных мероприятий, фестивалей, выставок, праздников, конкурсов культурно-просветительской направленности, а также мероприятий по сохранению народных традиций и ремесел в республике Таджикистан.
1: О спорте. Юношеская сборная Таджикистана под руководством главного тренера Джафара Ахмедова провела учебно-тренировочный сбор в Баку. Как сообщили Федерации футбола Таджикистана, в рамках сбора наша команда сыграла два контрольных матча против юношеской сборной Азербайджана. В первой встрече юноши Таджикистана одержали победу со счетом 1-0. Единственный гол в матче забил Мунавар Анварзот. Второй спарринг завершился в пользу сборной Азербайджана. 3-2 в составе нашей команды отличились Ольга Джон Олимов и Бихишти Раджабзот.
0: И о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность, местами кратковременный дождь. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. По районам республиканского подчинения переменная облачность, в долинах без осадков, в горных районах местами кратковременный дождь, возможно гроза, а местами даже пыльная мгла. Температура в долинах ночью до 23, днем до 34 градусов тепла, в горах ночью до 17, днем до 28 градусов тепла. В столице переменная облачность без осадков. Температура ночью до 26, днем до 35 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, но даже в такие пасмурные и пыльные дни важно сохранять тепло в душе, беречь друг друга и ценить каждый новый день. На этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть ваш день будет спокойным, а дома всегда будут душевное тепло и хорошее настроение. До новых встреч! В эфире.